0: Радио Рация. Рация.
1: Ох, зачем мне дача? Чем шар горелки? Ох, зачем мне дача? Чем шар горелки? Одну чарку дайте, каб я посмелел.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У 2020-м беларусы паказалі, што могуць вельмі хутка кансалідавацца вакол агульнай справы. За 6 гадоў шмат што змянілася. Хтосьці з'ехаў, хтосьці застаўся, нехта адышоў ад палітычнай актыўнасці. Але ці знікла сама гэтая здольнасць аб'ядноўвацца?
2: Палітык і былы палітвязень Віктар Бабарыка упэўнены, што не. Днямі ён анансаваў новы праект «Беларус Нетворк», які павінен працаваць і для беларусаў ўнутры краіны, і для дыяспары. Ідэя ў тым, каб звязаць паміж сабою людзей, праекты і рэсурсы, якія ўжо існуюць, але часта працуюць асобна.
3: Я считаю, что никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. И поэтому мы приняли решение. Мы строим Беларусь.нет. Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое Беларусь Нетворк по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы Беларуси. Три приоритета работы, которые у нас уже четко обозначены. Мы должны решать проблемы белорусов внутри страны. Мы должны решать проблемы, которые общие для тех, кто находится внутри Беларуси и снаружи. И мы должны максимальным образом помогать решать проблемы тем, кто находится вне Беларуси, то есть проблемы диаспоры. Беларусь Нетворк – это не проект исключительно про эмиграцию. Это инструмент для белорусов и для Беларуси. Три принципа, на которых строится Беларусь Нетворк. Первый и самый важный – безопасность участников. Мы думаем об этом и будем думать постоянно. Мы должны ничего делать, что создает для кого-то опасность. Это ключевой момент. Второй. Прозрачно. Максимально публично все, что можно открыть, не подвергая людей риску. Безопасность здесь верхняя граница, и она не обсуждается. Между тем, кто дает ресурсы, и тем, кто его получает, прозрачность обязательна и полная. На четко определенных условиях и согласованных заранее критериях. Ни один ресурс не уходит в туман. Третий – результат для людей. Не отчеты об активности, а решенные проблемы конкретных людей. Именно это является критерием успеха любого проекта. Скажу честно, на какой стадии мы сейчас находимся? Мы собираем команду, мы определяемся с партнерами, мы вырабатываем критерии и принципы, по которым будем отбирать проекты, и те, по которым будем работать с партнерами. Мы считаем, сколько людей сейчас нужно, и что важнее, какие роли эти люди закрывают. Мы ищем партнеров по ресурсной поддержке. Мы в первую очередь открыты к тем, кто уже действует на этом поле и готов присоединиться. Если таких не окажется, тогда придется делать свое. Но начинаем мы с открытой руки, а не с нового флага. Что у нас есть уже на сегодня? Партнеры, которые готовы с нами развивать следующее направление. Постоянный анализ информационного поля Беларуси для определения самых актуальных проблем, которые есть у белорусов. Построение максимально безопасной системы коммуникации между участниками сети Беларуснет. У нас есть те, кто готов предоставлять аналитические исследования для обоснованных предложений нашим партнерам. У нас есть люди, которые развивают социокультурные проекты, включающие в себя лучшее, что было сделано в рамках старого проекта ОК-16. У нас есть те, кто готов работать с проблемами политзаключенных, как внутри страны, так и в эмиграции. Кроме этого, у нас уже есть начальный состав команды, формирующий медийные направления, ивент-менеджмент и взаимодействие с существующими структурами внутри и вне Беларуси. Предварительные коммуникации с внешними партнерами, готовые рассматривать поддержку наших проектов. Мы даже уже получили первоначальные средства для старта проекта. И в этом отношении очень важно, что мы будем ориентироваться в первую очередь на белорусов, которые имеют ресурс для поддержки Беларусь Нетворк. Теперь, Что нам нужно? И это, на самом деле, прямая просьба. Нам нужны люди в команду с компетенциями. Скажу честно, четкого перечня того, кто нам нужен, сейчас нет. Но мы его в ближайшее время сформируем, и мы его обязательно опубликуем. Нам нужны партнеры с ресурсом. Те, кто готов вместе с нами посмотреть на оптимизацию и обеспечить эффективность использования этих ресурсов, которые на сегодняшний день направляются на поддержку белорусского направления. Не на ощупь и не по знакомству, на базе четких, заранее согласованных критериев и условий, одинаковых для всех. Нам нужны организации-партнеры, те, кто разделяет наши принципы и готов встраиваться в партнерство, оставаясь сами собой. Я буду регулярно рассказывать о том, что мы создаем, почему принимаем именно такие решения, и как каждый, кто разделяет эти принципы, сможет стать частью этой работы. Если у вас есть вопросы, уточнения или предложения, пишите мне в Facebook. Я веду его сам и постараюсь ответить на все ваши предложения. Всю остальную информацию мы будем размещать в наших каналах. И я надеюсь, что мы уже не будем так долго отсутствовать в эфире. И я прошу вас, завяжите в узел. Беларусь Network не герои этой истории. И герои вы, белорусы. У моей голове еще один символ нашей краины – слуцкие поясы. Яны ткутся с разных ниток, а лишь кожная знойдет свое место и надасть прыгажость канчатковому твору. Беларусь Network – это спроба завязать в узлы и выткать судовный пояс Беларуси. Каб моц людей знову почала працавать разом и ладить махчимости для кожного из нас. Наша краина будет жить, поколь есть люди, в сердцах яких живе Беларусь.
2: То бок, гаворка не столькі пра новую арганізацыю, колькі пра спробу злучыць тое, што ўжо ёсць у беларускай супольнасці, абменьвацца рэсурсамі і ператвараць новыя ідэі ў рэальныя рашэнні для канкрэтных людзей.
1: Наколькі гэтая ідэя актуальная сёння і ці можа яна спрацаваць? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук запытаўся ў паліталагіні і кандыдаткі гістарычных навук Розы Турарбекавай.
4: Ну, калі ён будзе прытрымлівацца той мэты, якую ён сабе паставіў, я так разумею, што да, у него атрымаецца. У меня другое пытанне да Віктара Дмітрыча. Я працягваю з ім дыскусію не ў негатыўным сэнсе. Я не ў дыспут з ім вступаю, не ў спор. Я не со Светланой Тихановской, не с Бабарикой не вступаю в спор. Спор у меня только с этими, с пропагандистами, может быть, или там с провластными экспертами. А тут дискуссия, просто меня интересуют следующие вопросы. Ну, во-первых, конечно, вы же видели, да, еще много неясного относительно этой инициативы. Там им надо прояснять вообще какие-то намеки, но мы не можем же обсуждать намеки, послушайте. А вот это во-первых. Во-вторых, Виктор Дмитриевич, он хорош именно как раз в создании условий. То, что он говорит, создание условий, создание инструмента, да. Это похоже на, извините, это похоже на философию человека, который руководил банком. Банк предоставлял условия, да. Вот, но это мое разумение, да. Это, во-первых. Во-вторых, у меня следующий вопрос. Когда мы с вами создаем инструмент, мы все-таки создаем инструмент для чего-то. Сам по себе инструмент, что это такое? Это первое. Второе, создание горизонтальных связей. А он говорит опять о горизонтальных связях. Конечно, это все замечательно, прекрасно, это красиво в нынешних условиях там, с вопросами безопасности и так далее и тому подобное. Это может быть связано, хотя я с ним и поспорила. Там есть у него противоречия между этими принципами безопасности и публичности. Либо безопасность, либо публичность. Тут, знаете, КГБ уже далеко ушло в своей работе с трансграничными репрессиями. Но тут самое главное вот в чем. Самое главное заключается в том, что один из основных уроков 2020 года заключается в том, что создание горизонтальных этих самых связей в обществе, горизонтальных организаций, очень многие говорили про горизонтальный протест, не привел к решению главного вопроса. Главная политическая проблема Беларуси — это все еще остается режим. И то, что мы не смогли изменить это, породило то, что и все оставшиеся горизонтальные связи на сегодняшний день разрушены. Поэтому философия горизонтального протеста хорошо тогда, когда существует государство, которое является более гибким и отзывчивым на протесты граждан. Как, например, в Индии, да? то, что мы видели насчет экзамены, ну там эта история, да, и в конечном итоге министр образования ушел в отставку, и там как бы происходит определенная трансформация. Вот где горизонтальный протест хорош. Горизонтальными протестами изменить вертикальный конфликт нельзя. А у нас с вами, уважаемые, вертикальный, по вертикали у нас там, не по горизонтали. Вот в чем дело. Поэтому Виктор Дмитриевич, когда говорит о создании условий, о соединении белорусов, у тех, у кого есть ресурсы, у тех, у кого ресурсов нет, но есть проекты, это все про горизонтальные связи. Это про все про ОК-16, да? Это все про краудфандинг. Замечательно, прекрасно, вся эта история 2020 года и так далее и тому подобное. Но мы же с вами видим последствия. Если мы не сделаем для себя вывод из этого, нужно и то, и другое, то как бы я не знаю. Если Виктор Дмитриевич все-таки считает, что он хорош в этом, и это его ниша, это одно. Но если он считает, что это является заменой всему, нет, нехорошо. Потому что очень много наивных людей, вышедших в 2020 году, а мы почти все были наивны. Ну, может быть, кто-то мудрый, там, Лукашок мудрый, там, еще кто-то мудрый, муж мой, может быть, был мудрым. Я была наивна, да, я считала, что мы сможем все, потому что нас вышло миллионы, да. Вот хватит на грабли наступать нас. Поэтому надо было совершать в первую очередь работу, делать работу над своими ошибками. Не смотреть, кто как плохо себя ведет или у кого что хорошо получается. Это тоже надо было делать. Но первое, с чего надо начинать, это работать над собственными ошибками, которые были совершены в 2020 году. Они, лидеры 2020 года, должны это сделать обязательно, потому что они вели за собой людей, они ответственны за то, что потом случилось. Это не личная ответственность, не криминальная ответственность, это называется политическая ответственность, социальная ответственность. И, по крайней мере, не делать того же самого опять. Вот о чем идет речь. Поэтому мои вопросы к Виктору Дмитриевичу на сегодняшний день именно в этом заключаются. Именно в этом заключаются. То, что его инициатива замечательная, я уверена, что у него получится, к нему потянутся, пойдут люди, его знают, он же, у него замечательный капитал, не только политический, но самое главное, у него капитал менеджерский. Вот, у него как бы команда, я думаю, соберется хорошая. Но они не могут заменить горизонтальную структуру вертикальную. А в этом и заключается основная проблема, если мы хотим решить главную политическую проблему. Если они не ставят такой вопрос, супер, они свою нишу занимают, вперед.

0: Только что в Варшаве закончилась трехдневная конференция «Новая Беларусь». Не все белорусские мигранты и демократичные силы принимали в ее удел. Вот что думают про конференцию, про будущее Беларуси представники и инших демократичных сил. Арина Андреевич поразмовляла про это с былым вязнем сумления, координатором громадянской кампании «Европейская Беларусь» с Дмитром Бондаренко.
1: Господар Змитер, только что прошла конференция по свежих следах. А что вы можете сказать про конференцию демократичных сил за межа?
2: Я бы не обогульнял так, что это была конференция демократичных сил. Это была конференция достаточно узкой группы людей, которые, на мою думку, как раз таки зрели протесты, которые провалили революцию 2020 года. Потому что, ну, поглядите, вот если сказать, ці брали удел в этой конференции люди, которые альбо ранее играли великую роль в процессах Беларуси, альбо были руховиками революции 2020 года, то их не было на самом деле. Поглядите, не было там Сергея Тихановского на этой конференции, не было вот с этого женочего трио ни Вероники Цыпкалы, а ни Марии Колесниковой, не было Валеры Цыпкалы, який все ж таки вельми деминозовал президентскую кампанию 2020 года, не было Зенона Позняка, натурально, не было Евгена Афнабеля, який вельми шмат зробил, як лидер Европейской Беларуси внутри краины для организации протестов, не было Андрея Санникова, ну и, конечно, не было ключевого человека, и этот человек неким чином там не присутничал, ни в яким раскладе, это Микола Статки, якому 12 жнівня якраз сповняється 70 годов, про якого Сергій Тихановський сказав, що без Миколи Статкевича не було б ані мені, ані моєї жінки у політиці. Ось, тому, ну, це такі внутрішні міжсобойчик людей, які змогли капіталізувати для себе особисто революцию 2020 года, ну а потом все робили, чтобы как бы процессы не развивались позитивно в Украине.
1: Одним оппозиционером на конференции оказался Виктор Бабарыка. И он выказался, что зараз у Беларуси за нас магчима, и никто не проголосовал бы. Что выкликало бурную реакцию Латушки.
2: Бабарыка сказал, что то, что обмерковывается на конференции, для его знакомых в Беларуси абсолютно неважным является, потому что шмат для кого в Беларуси вот эти подеи, которые отбываются внутри белорусской эмиграции, саправды не вельми цикавая. Это снова же приклад, что Виктор Дмитриевич пришел на эту конференцию, и я ведаю, что он сустракался там ранее с Латушкой, с представниками Тихановской, але никаких, на его думку, пропановым об супраце реальных для его не поступило, и человек так само почул себя одринутым этими людьми, которые не хочет конкуренции. Это еще один приклад. А кто там является? Кучинский? Может, он был героем революции? Может, Вечерка, який съехал еще ранее? И он был героем революции, ти Светлана Тихановская, якая абсолютно боязливо поводила себя и до выборов, и 9 числа, и 11 числа уже оказалась в Вильне, зробила два видеозворота до белорусов со слезами на очах и закликала их не удельничать в протестах. Ну а потом мы оказались, что Махчима она просто отпрацовывала те 15 тысяч евро, которые взяла от генерала белорусского КДБ. Вот это вот подмена реальности, подмена речеистности, вот это то, что отбывается. И, на жаль, в этом удельничают медиа сервильные, которые разумеют, что в том лику и заходняя подтримка сегодня залежится от вот людей из офиса Тихановской, которые лоббируют ты и те иншие СМИ, в первую очередь ты, кто могут только доброе сказать про Тихановскую. Вот это и приводит до того, что сапраўды людзям Беларусі, людзям эміграцыі вельмі далёкія вось гэтыя пустаслоўя, якія мы чулі там пару дзён.
1: Як вы паставіліся да таго, што не быў дапушчаны блогер Пятрухін, якога гэты бок успрымаюць менавіта крыкам, правакатарам, але ён быў і палітвязень, ён адсядзеў.
2: Гэта сапраўды яшчэ адна дэталь, яшчэ адзін пазл у агульную карціну, таму што гэта група фактычна в такой в люстраковым выглядзе адпавядае рэжыму Лукашэнка, не здарма там шмат якраз чыноўнікаў пры рэжыме Лукашэнка такі як Латушка, таких як Брюхан, там, ну, і ще некаторые. Методы дзейнасці у іх такія ж самыя, якія былі в той час, калі не былі в сістэме диктаторская, і такім ж спосабам мені дзейнічаюць і сёння.
1: Скажыце, вось, як успрымаецца грамадствам офіс, кабінет і тыя людзі, якія іх падтрымліваюць ізнутры Беларусі, можа, вам што-небудзь вядома?
2: Тэстам былі так званыя выбары, так званую каардынацыйную раду пасля тых скандалаў з бегствам спадарані Мельнікавай. У выбарах взяло ўдзел там трохі больш за 2000 чалавек. А ў Беларусі амаль 7 мільёнаў выбаршчыкаў. Пра што можна казаць? От беларусы выказалі сваё стаўленне да гэтага. Ну і калі казалі там свой час Лукашэнка 3%, ну тут можна сказаць, што, што вся эта кампанія разам са светай, яна менш там 1%, 0,01%. Людзям галоўнае, щоб тыя, хто выдае ім гранты і грошы, щоб для іх быць добрымі. А што там пра беларусаў? Яны не думаюць, яны не маюць дачынення да рэчаіснасці. А вот тут о праблемах беларускіх бежанцаў, да, беларускіх мігрантаў, якія ўцеклі ад рэпрэсій. Ціхановская заявіла, што в Польшы, в Варшаве людзі чакаюць 11 месяцаў, а от у некаторых гарадах аж усяго 2 тыдні. Я ведаю, што ў некаторых гарадах людзі чытаюць 3-4 гады, каб змініць, напрыклад, там атрымаць часовы від на жыхарства ці міжнародную абарону в Варшаве ад года да двух. Нават в гэтых драбізах людзі просто не разумеюць. І калі там Ціхановская прымазывалася, казалася, што ёй не адчынілі рахунак банку, і там сталі казаць, вот она блізкая да простых людзей. Показалася, што это было в самом пачатку, калі она переехала, і хуценька все дакументы она атрымала, паза сялякімі чергамі атрымала, конечно, чарговы свой рахунак в замежным банку. А пра праблемы, якія хвалююць беларусаў, мне здаецца, гаворка ўвогуле не ідзе, хаця вось гэта група за некалькі гадоў мела фінансавую падтрымку памеры значна большым, чым вся апазіцыя за ўсе гады.

0: Radio Racja!
1: Radio Racja wieszcza je na chwale 98.1 FM, 99.2 FM i tak samo w internecie po adresie racja.com. Czwierć godziny zostaje do 7 w Polsce, do 8 godziny u Białorusi. U nas teraz Mikola Bianko pro niebezpieczne tendencje w ukraińskim gromadstwie.
2: Коментар рации.
3: На пятом годе полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский не выглядит безальтернативным лидером украинского громадства. Поводле липеньского опытания авторитетного Киевского международного института социологии президенту доверяют 56% респондентов, не доверяют 38%. Вышейшие показчики мают былый главнокомандующий узброенных сил Украины Валерий Залужный 66%, былый министр обороны Михаил Федоров 63%, былый керовник военной разведки Кирилл Буданов. Это еще не означает, что украинцы хотят изменить президента просто теперь. Худшее пытание фиксует назапашенную стомленность отдельной политической элиты. Коррупция остается одной из главных претензий до влады. Значная частка громадства лишит, что Украина идет в неправильном керунку. При этом Запад скерван не столько на вертание старой оппозиции, кольки на полное обновление политического класса. Причем, как башня звонникового пытания, перевагу мают войсковцы и те, кто связаны с силовыми структурами. Найлепший приклад – феноменальный узлет Михаила Федорова. Еще у травня значная частка респондентов увогуле дренно его ведала. После нечеканной отставки с посады министра обороны ситуация изменилась. Решение Зеленского выкликало редкие для военного часу уличные протесты. Сотни людей выходили у Киеве и інших городах с потребованием вернуть Федорова. Поводле разных социологических служб, большинство украинцев выступали супрать его звольнения. Конфликт был связан, у тем лику, с разными поглядами Федорова и тогочасного главнокомандующего Александра Сырского на модернизацию войска. Федоров ассоциировался с технологичными реформами, дронами, лишбовизацией и обновлением системы керования. У вынику спроба Зеленского позбавиться от проблемного члена команды фактично створила ему потенциального политичного конкурента. Однако у рейтингах есть и больше тревожный сигнал. Наибольшим довером користаются люди, связанные с войной, силовым блоком, в образом эффективного керівника. Залужний, Буданов, Федоров, далей командир 3-го армейського корпуса Андрій Білецький. Агульна тенденція відомошна. Після годов війни громадство все більш довіряє не традиційним політикам, а тим, хто уособляє рашучість і здольність хутко досягати виніка. У гэтым і ховається небезпека. Протяглая війна натурально створює попит на просте рішення і моцну руку. На гэтым фоні амаль дивно, що Україна дагэтуль не перетворилася в воєнну автократію. Глядячи на воєнне становище, откладенные выборы и обмежевание громадянских прав, там здараются протесты, працует политическая конкуренция, громадство открыто критикует президента, и президент вымушен на эту критику реагировать. Freedom House у 2026-м по-ранейшему относит Украину до шасткова свободных с 51 баллом из сотни. Для поравнания, Беларусь у тем самым рейтингу мая 7 баллов, разместившийся одразу за Полночной Кореей. И частка заслуги за захование этой системы на лежить тому самому Зеленскому, рейтинг якого снижается. Парадокс может выявиться позднее, громадство, стомленное от президента, захочет заменить его человеком войны. И только после этого зрозумея, что цивильный политик, якого оно критиковало, был одним из элементов, что утримливали баланс помеж войсковой необходимостью и демократией.
2: Комментар рации.

закраплённый. Было всё, что треба улюбённым, было всё для наших.

0: Тут «Жыве Беларусь».
1: Пять хвилин застается до полдня у Польши и 13 годины у Беларуси. До нового выпуска новинов. Гучить песня, якая называется «Апошние танцоры». А я только некалькі сказал об тем, об чем будет говорить Анна Шайковская о найближайшем выпуску новинов. Украина может обменить белорусскую кардаш на украинских журналистов, которые находятся в российском полоне. У ДТЗ у Грузии загинули белорусы. А у Гайнауцы открыется выстава живопису Антона Радзівонава. Уже неполные 5 хвилин и черговая встреча с Анной Шайковской.

0: Радио Рация. Семятыч.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: Радио Рация.
3: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинский интеллигент.
4: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
5: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио Рація.
6: 7 хвилин остается до 13 годины у Польши, 14 у Беларуси. И до нового выпуска новинок, який рыхтует сегодня Анна Шайковская.

0: з рацыяй.
1: А таксама зараз па красе 10 гадзін у мяне, пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. З каментароў пачынаем наш эфір. Рэжым Лукашэнкі знаходзіцца самыя розныя шляхі для таго, каб пераследаваць беларусаў не толькі ўнутры краіны, але і па-за межамі. У тым ліку пры гэтым выкарыстоўваюць магчымасці Інтэрпола. Што рабіць, калі ў вас ёсць такія праблемы, альбо вы можаце з імі сутыкнуцца? Пра гэта ды іншае гутарам сёння з нашым госцем. На размову запрашае Яна Запольская.
2: Гость рации.
3: Леонид Морозов, дарацца Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях. Першае пытанне непасрэдна прававыя. Ці шмат людзей да вас звяртаецца з просьбай пра дапамогу і звычайна якія гэта просьбы?
4: Я думаю, што сёння нас звяртаюцца безумоўна па розным пытанням. Больш за ўсё безумоўна та легалізацыя. Але як толькі што я зараз на панелі казаў, напрыклад, самае складанае зараз пытанне для беларусаў міжнародная абарона і Польша. Ну, на жаль, вот да нас звярнуўся адзін чалавек, і мне падаецца, што трэба быць праактыўным у тым ліку. Ну, то бок, я фізычна не магу знайсці і бачыць людзей, якім адмовілі, я іх не магу знайсці. Я, канешне, завітваю, калі вы жадаеце нашу дапамогу, то напішыце нам на мэйл. У нас няма ніводнага мэйла, дзе мы не адказалі ці не параілі куды ісці. Гэта так. Але гэта такая, што мы тычыцца Польшы. Ну, з другого боку, ёсць Грузія, ёсць Арменія, ёсць Злучаныя Штаты. Я сёння таксама казаў, што ў Злучаных Штатах, калі людзей затрымліваюць, то я маю такую магчымасць, ну, як маю магчымасць, я заўсёды кажу, што я магу сведкам суддзя. От я можа Анатоль Бакун, можа быць, вы ведаеце, такі кейс быў, яго затрымалі ў Львове. Я там быў сведкай на рэальным амерыканскім судзе, дзе я казаў, што Беларусь не з'яўляецца безпечнай краінай. І вось такі, ці Грузія, калі людзі пераязджаюць в Арменію, каб зарабіць той візаран. Ну от, іх некаторы час затрымліваюць. Мы таксама ўключаемся і знайшлі ўжо партнёраў в Арменіі. То бок тут кожны раз адрозніваецца безумоўна, у кошце пенсіі, ну тут больш фалпалаш працуе.
3: Але дзе цяпер найбольш складаныя кейсы? Это можна сказаць Грузія, Арменія, вось ці Грузія, напрыклад.
4: Я б, наверное, сказаў Грузія. На жаль, грузінскія ўлады не вельмі ідуць на кантакт. Я спрабую рознымі механізмамі і праз тым ліку праз ААН. Я думаю, што, на жаль, Грузія, дзе мы не можам дацягнуцца. І, канешне, я хвалюю, што паміж беларускім КДБ і грузінскімі ўладамі ёсць пагадненне аб экстрадыцыі. Ось гэта мяне хвалюе. Да шчасця, не было зараз ніводнага кейса такога палітычнага, але ось гэта мяне, канешне, хвалюе. І не ведаю, чым дапамагчы.
3: Таксама шмат гаварылася пра тое, што ёсць праблемы у тым, як Інтэрпол разумее пэўныя рэчы, звязаныя з Беларусю, калі можаце таксама агучыць, на чым палягаюць гэтыя праблемы?
4: То бок, кейс беларускі рэжым, што ён робіць? Ён звычайна бяруць палітычную справу і дапісвае туды, напрыклад, наркатычны артыкул. Ну, то бок, для Інтэрпола ўсё відавочна. Ну, калі наркатычна, беларуская забарона і крымінальная адказнасць, то чаму не? Але тут, калі ў комплексе глядзіш, калі чалавек быў затрыманы, як ён перасекаў ці перадаваўся на міжнародную абарону, напрыклад, людзі, якіх затрымліваюць, звычайна, яны ж не чакаюць гэта. Звычайна, на мяжы іх затрымалі, як зараз былі там у кейсы. Не, напрыклад, Арменіі той ж самай. У іх, звычайна, няма ніякіх дакументаў. А тут я, канешне, раю, умоўна, калі Польша вам, і дзякую за гэта, дала міжнародну абарону, вазьміце, зрабіце скан і дзе-небудзь Google Доки його захавайце. Калі вас спыніць, пакажыце, калі ласка. І лепей, канешне, на ангельскай мове. То бок паказаць, што у вас ёсць дадатковая абарона ў Польшы, і Польша ўжо праверыла, хто вы такі. І ў гэтым выпадку дапамагаюць. Але калі ты ў стрэсе, ці няма сувязі, ты не ведаеш, каму тэлефанаваць, вось гэта, канешне, праблема. Звычайна, калі вы едзеце і вы ведаеце, што ў вас крымінальна ёсць, ну, палітычны праслед, то звычайна вы павінны, на мой погляд, аставіць хоць свайму блізкаму род там камусьці кантакт праваабаронцам. Гэта вясна. Усё, хто прыблізна з'ехаў, гэта вясна, і умоўна Белпол, і офіс, ці палпалыча Латушка. Ёсць які-то кантакт ці мэйл. Заставіць усе дакументы пакет, напрыклад, пашпарт, скан пашпарта, щоб мы зразумелі, калі я звертаюся, наприклад, до армянських уладу, вони мене питаються, а хто это? Я не можу сказати Іван Іванов, тому що мені як пишеться ім'я потрібно і казати, і це хучий процес іде. І, звичайно, люди, яким ти довіряєш, заставить им документы, и они могут дослать как раз таки нам. Ну, я кажу, ни в одном кейсе не было, чтобы мы не отказали. Мы за все дорогим. Звичайно, это коли это такая демократичная країна, например, как Армения, им дают махчимость потелефоновать. Ти написать. Ну, то бок в Армении, звичайно, коли затримают, не отбирают телефон, у тебя есть махчимость написать комусь. Вот опошные кейсы такие были. Тобо, коли, вот это публичный кейс Андрей, я не помню, Климус, яго затрымалі в Арменіі, і ён паспеў напісаць сваім сябрам, і мне патэлефанавалі 5-6 раніцы. Что затримали кейс, и все, и началась операция. Я уже раскинул, она почему-то информировать. Это, ну, то бок, есть махчимость такая. Коли это будет Россия, это Беларусь, такой махчимости не будет с телефоном. Но я, как еще не сказал, не треба ехать.
3: Леонид, а может, в таким выпадку распрацовать некую такую, ну, не ведаю, схему деяния и распаусюдить, как маха больше людей познайомилась, что, коли вы выезжаете, лепей зарабите для безпеки то и то и то. Ну, такое, не ведаю, план деяния.
4: А вы разумеете, в чем справа? Просто я каждый раз, коли приезжаю на офис в Вильню, в Варшаву, мы уже столько записывали видео, я на вот видео и такими материалами мы и сделали и на Телеграме, и на сайте, где же, вот, что треба зарабить, и контакты заставили свои, и каждый раз я сутракаюсь с тем, что вот, а может что-нибудь сделаем такое, мне кажется, что мы уже сделали, и, конечно, это одна из задач, мне каждый раз повторяться, таким, как попугайчиком, каждый раз рассказывать, вот это есть, ну мы сделаем, давайте после КНБ еще раз такие материалы.
3: Я еще маю питание относно вашей супрацы с организацией Белпол, и относно опубличивания, так, справоздачи, опубличивания тех особ, которые дотычные непосредственно до репрессий.
4: Я бы еще додал, что это, конечно, был подрихтованный, была справоздача с Белполом и с киберпартизанами, и нашим дорогим экспертом Олесем Михалевичем, так само. Мы поглядели, сколько кейсов отбывается и где в каких разных краинах, и была моя инициатива, я когда до их пришел и вырешил, давайте что-нибудь сделаем. Ну, то бок, мы завсёды констатуем, что нарушение права человека есть, а как мы можем проактивными быть? И вот эту справоздачу, я надеюсь, мы отправим в Интерпол и припыним хотя бы трошки. Снова больше уваги до Беларуси сделаем, как каждые кейсы проверялись больше докладнее. Вот такая была инициатива. И все сказали, конечно, давай. Тому вот так отримовывается. Бачите, тут есть и политичные структуры, и неполитичные правооборонцы, поэтому и добро отрималось.
3: Может, несколько слов, что есть у этой справоздачи?
4: Тут есть кейсы таких ведомых белорусов, которых затримали в Сербии, там, в Украине, в Италии, мне подается. Крохо описано, як это робится для системы с родителем. Ну и на пошлой сторонке, я, может, сегодня уже показывал, это 11 героев, это все, кто працует в белорусском Интерполе. И мне подается вельми цікаво поглядеть, какие они молодые, ну, сколько им тут год, я не веду, и активные. Это все люди, которые своими руками досылают это запыты, как люди и проследовали белорусов, так?
3: То есть это люди, за яких вас могут затримать так за межой, можно сказать?
4: Так. И так само можете почитать еще переписки. Есть от Белпола, так само мы зловили их разговоры, где они разговаривают, как треба политичные кейсы перетворять в экономичные и наркотичные. И тут можете так само почитать вельми цікавые разговоры. И они не ховаются довольно. Ну, зараз уже, может быть, ховаются. Я думаю, что Матвей из Белпола сказал, что треба опубличивать. Больше людей, ну, не больше людей, частка людей, я докладнее скажу. И они спочатку, первая реакция, ты боишься и не ведаешь, что робить. Ну, по-человечески я так само разумею, я же так само человек, и мне пишут. Перший момент – это зробить скрин и не отказывать. Для их у системе Матвей крыху не было часа расповесить. Для их у системе умовно КДБ любая реакция твоя – это уже их праца. То бок, они у себя залічу, что они молодцы, заактивизовались. Поэтому ничего не треба на это реагировать, на жаль. Они будут писать про мать, они будут писать про тату, про родных. Безумовно, они зараз разумеют. Но это не то, что катывание, это кунство. Ну, я что с этим сделать? Ну, вот мы, моя, конечно, правда, не скринить, публичить и не отказывать никаким чином. Раю публичить в яким, например, в Фейсбуке. И я больше чем уверен, что, как мы кажем, Беларусь, Беларусь и Беларусь, что ты найдешь поддержку, и люди, которые уже прошли этот шлях, и они тебе хотя бы помогут эмоционально, может быть. И они завсёды так. Это каждый кейс. И они идут, звичайно, в больницу, в лекарню, и они пытаются, берут медицинские карты твоих родных, и они разумеют, какие болючки, и на это завсёды давят, что там, где працуете, что такое. Это завсёды так. Первое, у 99% сотках таких кейсах, коли ты не отказываешь долгий час, я не отстану. Так практика показывает. Долгий час, коли ты не отказываешь. А по-другому, коли ты, например, находишься в Польше, как мне дала международную оборону, то есть механизм, умовно, для белорусов, может быть, это будет звучать зараз дивно, но можно пойти в полицию, тебе обуву и расповести, что тебе там вербуют и что-то иншее. У этих структурах, у демократичных краинах, есть люди, которые занимаются так само, и тыльми куда помогой. Просто, может, в Польше, так? А для белорусов, которые, ну, не то, что съехали, мы уже столько часов прожили, где няма судоў, дзе няма паліцыі і дзе няма органаў, да каго звярнуцца, да нас для гэта як бы, ну, чужое заўсёды. Таму мы заўсёды самі з сабой, ну, дзе-то ў такіх колачках. Але трэба распавядаць, што гэта нармалёва. Просіць дапамогі таксама дзяржаўных структур. Калі табе ўжо далі міжнародную абарону, значыць, дзяржава цябе прызнала, што ты знаходзіш у небяспецы і будзе дапамагаць. Ну, гэта на мой погляд.
1: Гость рацыі. А таксама тут толькі нагадаю, што нашым госцем быў дарадца офісу Светланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Пакрыце зараз 20 хвілін у мяне пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшчы. Неўзабаве ў нашым эфіры гэту тэму працягнем.

0: Еўразум.
1: Змісер, нядаўна ў цябе ў эфіры быў доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч, які ўпэўнены, пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, Еўрасаюз не будзе здымаць санкцыі з Беларусі. Чаму Брусэль займае такую непахісную пазіцыю?
2: Тут усё вельмі прагматычна. Як казаў сам спадар Андрэй, у Еўрасаюзе ёсць трывалы кансэнсус. Паколькі Беларусь выступае саюзнікам Расіі, любыя паслабленні санкцый прывядуць да таго, што тавары і рэсурсы пачнуць бесконтрольна перацякаць у Расію. А механізмаў, каб гэта пракантраляваць, проста няма. Ды даверу да беларускіх уладаў нуль.
1: Зразумела, але чаму тады сам Мінск нават не спрабуе прыбраць відавочныя раздражняльнікі? Напрыклад, спыніць штучны міграцыйны крызіс на мяжы ці кантрабанду сігарэт, каб паказаць хоць нейкую добрую волю.
2: А ў гэтым якраз і ёсць іх логіка. Беларускія ўлады выдатна разумеюць, што б яны не зрабілі, пакуль ідзе вайна, ніякіх палёгкаў усё роўна не будзе. Таму яны і не бачаць сэнсу неяк напружвацца і рабіць крокі насустрач.
1: Атрымліваецца замкнёнае кола. Галоўнае, што зараз трэба Еўрасаюзу ад суседзяў, гэта бяспека. А Мінск і прыватна Лукашэнка яе гарантаваць не можа, бо цалкам завязаны на Расію і ход ваенных дзеянняў.
2: Давай паслухаем, што пра гэта кажа яшчэ адна госця майго эфіру, палітолагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: В данном случае он играет на поле российском. Это понятно. Зато за это, скорее всего, он получает что-то другое. Ну, заказы. 5000 предприятий работает на ВПК России. Вернее, наш фактически уже ВПК теперь работает на российскую армию. А вот. И это существенный поток, как бы, ну, бенефита. Я не знаю, там, прибыли и так далее, там подобное. То есть за счет чего белорусская промышленность сегодня и живет. Вот. Это надо отрабатывать. Вот он отрабатывает.
1: Атрымліваецца, што раней тактыка Лукашэнкі была такой. Мы будзем трымацца ні кроку назад, а Захад рана ці позна сам прыйдзе з нейкімі прапановамі і паслабленнямі. І пасля выбараў 2006 і 2010 гадоў гэтая схема сапраўды працавала.
2: Так, але пасля падзей 20 года, а тым больш з пачаткам паўнамаштабнай вайны, усё змянілася. Цяпер гэтая вайна проста не дазваляе Мінску нагнуць Еўрасаюз з узвыклай для яго традыцыі.
1: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
3: Но его разлік на той, што да ўлады ў ЕС прыйдуць палітычныя групы, якія пайдуць на лёгкі кампраміс з ім. Я маю на ўвазе, напрыклад, у Германіі АДГ. Ведаеце, я таксама разумею, што ён чуе і слухае тое, што гаворыць Пуцін. А вось зусім недавно я бачыла і чула тое, што гаварыў Макфол. Вы ведаеце, это американский амбассадор, який долгий час працавал в Москве. И вот он говорил про то, что про свою размову перед войной, задолго до войны все ж таки это отбывалось, с Шуваловым. Коли вы памятаете, был такой российский политический и государственный державный деятель. И вот гэты Шувалов сказал ему, что вы, американцы, Украины, будете цікавіцеся вельми коротко. А для нас, Украина, это долготерминовый интерес. Тому вы уйдете, а мы тут застанемся и своего добьемся. И я так меркую, что ну, примерно то же самое может Путин говорит Лукашенко, и Лукашенко так само, користаючися своим особистым политическим в опытом, и он так само меркует, что ну, придет час, и это Европа, там все урады поменяются, улады поменяются, и будет час, коли вось окно махчимости отчинится. Вот для его это окно махчимости у будущего не так само. И я меркую, что он руководствуется такими соображениями. С другого боку, конечно, для его ситуация зараз не вельми, я имею на увазе знешне, не вельми добрая, потому что не зрозумела, чем закончится эта война, Украина оказалась зубами, и она дає асиметричный отказ. І асіметрычны адказ з боку Украіны адносна Расіі – это адно, а, напрыклад, украінскі адказ на выклікі з боку Беларусі – это зусім інше. Ён про это так само разумее, што Украіна може ім как бы скористацца його слабіной такой. Ось ён може это так само потрапіць у такую пастку. Тому як би для його так само зараз не вельми добрі часи, тому що што знешні вось контур ён працуе супраць яго. Но і это па-перша, па-другое, конечно, тое, што зараз Расія, зараз Москва, яна ў такім не самым лепшым стане. И это так само перед ним ставит питание, а насколько Москва захочет как бы оборонять его, например, и так далее. На шмат питаний, но стратегия его такая, какая была, вот то, что он различивает на то, что будет час, и окно возможности отшиниться на европейском направлении. Я упевнена в этом. Упевнена я, потому что я чую некоторые отголоски вот экспертных таких размов помеж западными экспертами экспертами и белорусскими проуладными, не ведаю сказать, экспертами или кто они там. А, вот, и вот яны, ну, они буквально проговаривают в эту позицию, что время будет работать на нас, к власти в Европе придут те, которые с нами будут договариваться. Поэтому никаких уступок мы сейчас с вами не будем делать там. Права человека, еще что-то нет. Это мы говорим, что Европа не идет на... не снимает санкции, не идет на диалог с Лукашенко. Но с той стороны тоже такая же позиция. Это называется, как это, позиционные такие торги. Позиционный торг, как правило, не заканчивается переговорами нормальными. Поэтому сейчас у них позиционный торг, и все.
1: Нягледзячы на канфлікты з Еўрасаюзам, Лукашэнка ўсё яшчэ спадзяецца, што аднойчы акно магчымасцяў адкрыецца, і ён сядзе за стол перамоваў па ўкраіне.
2: Роза Турарбекова ўпэўнена, апошняе слова ў гэтым пытанні будзе за Кіевам.
3: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі. Потому что он такая уплывовая фигура, вельми моцная фигура. И он может поуплывать на то, как Европа все ж таки притримливалась той же жесткой позиции относно Беларуси и России, конечно, по-перше, России, потом Беларуси, для того, как выторговать более как бы приемные умовы для домовы, мирной домовы. Потому что, по-перше, что цікавить, конечно, Зеленского, это гаранты безпеки для Украины. А какие-то гаранты безпеки могут? Межа, конечно, и не вывод российских войск с территории Беларуси, демилитаризация Беларуси. Вот, и я меркую так, что, вот, ну, как бы, жорсткасць пазіцыі Украіны будзе стрымліваць Еўропу ў тым, каб вось дамовіцца вось па такому амерыканскаму як бы трэку. Таму што для Еўропы вельмі важна зараз захаваць моцныя сувязі з Украінай. Нават у нынешніх умовах, ну, ведаеце, такого складаных размоў паміж, напрыклад, Украінай і Польшчай. Усё ж такі генеральны напрамак ён сохраняецца, захоўваецца. Апошні там заявы, напрыклад, Наўроцкага, она паказвае, што стратэгічны напрамак ён захоўваецца. Я маю на ўвазе падтрымка Украіны супраць Расіі. А вось, а падтрымка Украіны супраць Расіі і Беларусі, я думаю, што таксама. Вось, поэтому вось наш спадзеў на Зеленского, и он не пустый спадзел, и он на самом деле спадзел. Но все ж таки мы повинны разуметь, что Зеленский по-перше ставить для себе мету гаранты национальной безпеки, украинской безпеки.
1: Далее в программе «Еўразум».
2: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
0: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра, і менш магчымасці ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: 9 хвилин застается до 20 годины у Польши и 21 у Беларуси. Вы слушаете вечера с рацией. Вара Лаевская рыхтует новины на полную годину, а я погляджу на... Які я асабліва хачу звярнуць вашую ўвагу. Першае, сумная, 15 пацярпелых у ДТЗ у Грузі беларусаў знаходзяцца ў мясцовых бальніцах. Гібель 4 чалавек пацверджаная. Гэта тая ж сумная, ну, няхай будзе другая, крыху іншая. Арына Сабаленка стала першай беларускай на вокладцы часопіса «Тайм». Уже только 8 хвилин, и будет больше новинок на хвалах белорусского радиорация.